номер один. Наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицын, поприветствуем товарища.

и конфету номер два, имеющему кто уже волос. И возложенность в колесе кровавать, предоставляя слово товарищу двойкину.

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если коптера крестинка, то должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если коптера крестинка, то должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это Миша.
2: И этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

руками изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затебаете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень

очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мафинка, тишинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

все учил и беспрестанно говорил. Смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри сюда, смотри туда.

всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи стережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.